0: მაგარი.
1: მოიცადეთ? По-моему, идея მომივიდა.
2: Надеюсь, меня там никто не
1: заметит. Имедия вера мин даминахავს.